0: ο Χριστός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Важно и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же упала полнотя. Благословенный си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный си, Владыка, разуми мя оправданием Твоим. Благословенный си, Святый, просвети мя оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, дел рук уже и не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.